ваши дарья и внутренние страны. Давай я вам дай кого стараться за стену за стык от веры и забыши нас. Я спрашиваю, как я рейку за треком сайтик, пара, и им грю, а лехи. Она на бейте просто обид вас, нас не на друга их аппарат прошли, уровня. Хотели за вас и за аппаратов на царани, а на бейте али кази, а на бейте чей чугу снова дай гладов не побегать, а на помыли салас на